0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Красная армия.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 5 градусов. Днем сегодня до плюс 16. Малооблачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Мир, труд май, очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7, телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 5 градусов. Днем сегодня до плюс 16. Малооблачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив «Без галстуков». Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf. Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы с 23 апреля по 6 мая.
3: Окей.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет. Доброе утро. Воскресенье, 3 мая. На календаре здесь Ил Черняев, а впереди Holiday Love Again. Но сначала Софин Зау, Мадизм и Роберт Майлз.

красноармеец Себастьян Драмс и Авичи с работой «My Feeling For You». Всем огромный привет, доброе утро. Воскресенье, 3 мая у нас на календаре. По ощущениям, конечно, может быть казаться, что понедельник, но нет, воскресенье, 10.09 в Тюмени. Впереди нас ждет солнечный, даже, в общем-то, теплый день, до 16 градусов. Дождик обещают только лишь на завтра, ну, а уже со вторника жара 20 с плюсом. В общем, красота. Напомню, нас ждет полноценная рабочая неделя, после чего 3 выходных и еще одна короткая неделька, а потом 2 недели и уже лето. И все. Вот это, конечно, весна ускорилась резко под конец. Но это все у нас в таких дальше играющих планах. Ближе к нам, прямо сейчас и здесь, воскресенье. Будем его проводить, будем его наполнять отличной музыкой. Такой, как песенка «Limits» от Иманбек. Или, например, такой, как «Лирик» с песенкой «Кассеты». В общем, всем отличного дня. Погнали отдыхать дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 11 сейчас в Тюмени, днем плюс 16, к вечеру плюс 15 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Two Colors с песенкой Mad World.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Квиз, приз!
3: Интеллектуально-развлекательная викторина!
2: Квиз-приз!
3: Зови семью, друзей, коллег, кота!
2: Квиз-приз!
3: Проверь себя и посмейся с друзьями!
2: Квиз-приз!
3: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
4: 18+.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Юля Зиверт. Послушаем песенку «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Через 2 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
3: Реклама.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая.
11: Окей.
10: Подробности на ok.ru.
12: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1. Ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
13: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков. Квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
13: Приходи!
12: Подробности по телефону 68-01-56.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
14: Все мы изначально

вами с работой I Can Wait. Что-то про, во-первых, ожидания и о протесте этого самого ожидания. В общем-то, ну вот как этой весной все ждали и дождались фанаты Формулы-1 гонок. Месяц мы ждали. И вот сегодня нас ждет, в общем-то, продолжение Гран-при Монако, Майами. Прошу прощения, до этого были две квалификации, был спринт, но... Все мы знаем главный старт сегодня вечером. Поздравляю всех с продолжением чемпионата. Интересно, сколько нас таких, кто следит и смотрит. Надеюсь, что много. Ну, а нам тоже пора продолжать. Мы долгих перерывов стараемся не делать. У нас на очереди дискотека «Авария» и Ивана Мур с песенкой «Кукла» AI-ремикс. Но сначала One Republic «Give Me Something». Поехали.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Зейн с вещицей «Die for me». Через 2 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
7: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
6: А фрукты свои можно?
7: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

11 часов в Тюмени. Всем большущий привет, доброе утро, воскресенье, 3 мая продолжается. Good Boys, New Aspect и Evian с вещицей Blind Spot. Но сначала елка и новая песенка «Прочь».

только что на Красной Армии прокачали нас своим дэнс-настроением. Ну, потому что если вот предыдущие дни с погодой, с атмосферным вот этим вот явлением не очень нам повезло, и лично мне особо даже шевелиться не хотелось на протяжении этих двух дней, то сегодня... Сегодня все складывается просто великолепно. И тепло, и солнце, и еще выходные. В общем, будем брать от этого дня все, что сможем. В музыкальном плане уже все готово продолжать двигаться вперед. К нам присоединяется Ava Max с вещицей Don't Click Play. Но сначала врывайся в The Limbo. С кем ты играешь? Всем хорошего дня. Погнали дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заглянут ребята из группы BTS с песенкой Swim. Обещаются через 3 минуты. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые тюменцы и гости города. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Ярмарка!
11: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
12: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Майк Познер и Дэвид Гетта с вещицей «I want back to Ibiza». Через 3 минуты. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
13: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

солнечное утро, которое потихоньку перетекает в день, который все еще остается солнечным, ярким, приятным, теплым. И как же здорово смотреть на прогноз погоды предстоящей недели, когда везде, ну, каждый день 22, 24, 26. Потом, правда, к выходным, ну, традиционно уже погода начинает откатываться, но плюс 18. Плюс 18. Надеюсь, кайфанем как следует. Так же, как и чуть раньше, нас ждет приятное продолжение воскресенья в музыкальном плане. Avalon Roxton появится с песенкой Vertigo, но сначала группа Pizza с работой «Золото».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ол Парбен и Рена Миллер с работой «Body Talk». Через 3 минуты буду здесь, дождитесь.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+. Плюс веропыту.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
10: Ярмарка!
11: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
10: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
10: Приходи!
11: Подробности по телефону 680156.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
13: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
14: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
13: А фрукты свои можно?
14: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
15: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
16: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53 81 12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
17: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
19: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
18: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
19: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени полдень. Открываем этот час вместе с Юлией Зиверт. Послушаем песенку 1%, но сначала к нам присоединится Бруно Марс и его суперхитовая история «I Just Might».

только что с песенкой приятной, красивой, классной песенкой «Stay». 12.10 в Тюмени продолжается воскресенье. Перебрались за полдень. Всем огромный привет, здесь Ил Черняев. А дальше к нам присоединится Серж Дивант и Хэдли. Послушаем их старую добрую вещицу «Addicted». До этого к нам присоединится Crash Adams и песенка «New Heart». Выходные продолжаются. Солнце светит, отличный денек впереди. Будем наслаждаться вместе в отличной компании классной музыки.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 13 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 7, завтра днем возможен небольшой дождь и плюс 12 градусов. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Кункс и Тео Филлис Лондон с песенкой «Galaxy».

0: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 сейчас в Тюмени, ночью плюс 7. Завтра днем небольшой дождь и до плюс 12. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Тедди Свимс с песенкой «Mr. Know It All».

0: Реклама.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Кова с работой «Над землей» — хит из 2013 года, и получается ровно 13 лет этому музыкальному произведению. И тогда на летних вечеринках можно было неоднократно этот дуэт услышать. Также, по моему мнению, как на вечеринках лета 2026, мы будем неоднократно слышать другой хит, который вышел в этом году от DJ Smash под названием «Бэмби». И его мы очень скоро услышим здесь, на Красной Армии. Но до этого к нам присоединится Алан Уокер, Изабелла Маклман и Кэтрин О'Райан с вещицей «Broken Strings». Всем приятного отдыха. Это классный воскресный день продолжается.

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Тунец на радио.
10: Что?
9: Тунец на радио.
10: Мужик, тебе что надо?
9: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
11: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
12: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
13: Темнота скрывает многое. Но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
14: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
13: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
14: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600 08 08.

13:00 в Тюмени. Еще один воскресный час позади, новый впереди. И вместе с нами Playman с песенкой Naked. Но сначала Джонни и его эйфория. Всем отличного дня, продолжаем отдыхать.

Это Анна Асти с кавер-версией работы «Плачу на техно» 13.09. Продолжается в воскресенье. Всем еще раз большущий привет. Движемся дальше. Ваня Дмитриенко появится с суперхитом «Ртуть». До этого послушаем Avalon Rockston с песенкой «Something to Believe In». Но сначала Macklemore, Ryan Lewis и Рэй Далтон. Их супердвижущая история «Can't Hold Us». Всем классного дня. Движемся вперед.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Эйва Макс, песенку «Kill It Queen». Через 3 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ООО «СЗКМ». Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: На Алибашевской 11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7 комплектации актив ЛВ, получаемая при сдаче автомобиля в предыдущий дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Не ответа. Подробности в Тенет Автомоторс на Алибашевской 11.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
7: Застройщику ОСЗ «Изба недвижимость» проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
9: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
10: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
11: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

Eminem и Риана с работой The Monster. Ну, мы тоже к себе, кстати, нашли пару идеальную. Уже завтра они продолжат помогать нам просыпаться, настраиваться на продуктивный рабочий день и помогут, что самое главное, плавно выйти из ритма выходных дней и погрузиться в рабочий ритм. Конечно же, я имею в виду Сашу и Машу из утреннего шоу Red. Уже завтра с 7 до 10 и каждый будний день. Всю неделю они будут с нами, а мы с ними. Идеальное сочетание, присоединяйтесь. А дальше к нам присоединится Uncle Flex с песенкой SMS. Но сначала Gaps и Vintage Culture с песенкой Lust.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей. Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
3: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
2: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
3: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
4: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
5: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в «Мама Хинкали». Мини-банкет до 15 человек.
4: А фрукты свои можно?
5: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2Dis и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
2: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
3: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
2: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
3: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
9: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
10: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
11: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И для вас, на сайте, на программе 328-723-268-722.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

14.00 в Тюмени. Врываемся в следующий воскресный час. Don't Oliver Doja Cat, Lose My Mind на очереди, но сначала French Montana и Max B и The Signs You.

прокачивает, прокачал эту неделю по максимуму. Всех ждем в пятницу в 19.00. Но пока продолжим в воскресенье в 14.09 в Тюмени. Всем огромный привет, здесь Ил Черняев. Дальше с нами банда Black Eyed Peas и High Got a Feeling. Но сначала Somber 12 to 12.

0: Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на okmarket.ru.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
3: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в «Мама Хинкали». Мини-банкет до 15 человек.
2: А фрукты свои можно?
3: Конечно. А мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. «Мама Хинкали». Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
4: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Ярмарка!
6: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
6: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
6: Подробности по телефону 68-01-56.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 сейчас в Тюмени, сегодня ночью плюс 7, завтра днем возможен небольшой дождь и до плюс 12. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Авалон Рокстон появится с песенкой «Vertigo». Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
5: Тикс Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Милый ужас, помоги!
8: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
9: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
8: Как-как?
9: 533-444. Записывай и звони скорее.
10: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Тунец на радио!
13: Что?
12: Тунец на радио!
13: Мужик, тебе что надо?
12: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
14: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
15: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
16: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
15: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
16: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Красной Армии Василий Баста с работой «Любовь без памяти». Хорошее, надо сказать, чувство, ощущение, эмоции, называйте как хотите. Тут главное соблюдать одно простое правило. Все должно быть в меру. И тогда, по идее, все должны будут остаться в итоге довольны. К сожалению, при простоте такого правила его придерживаться в данном контексте, ну уж очень непросто. Я думаю, каждый так или иначе с этим сталкивался, проходил. Можно, например, попробовать отказаться от этого чувства вовсе. Но какой бы там ни был в итоге опыт, если меня спросить, отказался бы я и не проживал такого чего-то никогда бы ранее, я бы сказал, нет уж, спустя года можно смело сказать, что было круто, ни о чем не жалею. Все это опыт, который, конечно, приятнее проживать в компании с музыкой. Ну и нам есть что предложить. The Limbo появится с работой «С кем ты играешь». До этого послушаем Гвен Стефани и ее вещицу «Holy Back Girl».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 7, завтра плюс 12 и возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Рэй Далтон заглянет с песенкой «Blood Running».

0: Реклама.
1: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
1: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
6: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
7: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это Зейн со своим музыкальным произведением «Die for me». Финальт этот час. Ну а каким произведением окажется продолжение этого воскресенья, узнаем скоро, потому что к нам присоединилась Варя. Варя, привет.
1: Привет, привет. Продолжим отдыхать, продолжим расслабляться, наслаждаться солнышком. Я думаю, многие сейчас на природе шашлычок жарят. У меня эта тема просто не отпускает, пока я сама не покушаю. Тебе
0: так хорошо. Такая же история. Но, может быть, нам в следующем майске повезет. В смысле, во второй части.
1: Ну, а, да,
0: будем
1: точно.
0: Надеяться.
1: Будем надеяться.
0: Тебе классного эфира.
1: Пока-пока.
0: Пока.
1: Тюмени 15.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится группа Total с темой «Бьет по глазам» сразу после BTS с темой «Swim».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алок, Зёп и Portugal The Man с темой Dive in the Ocean. Входит топ-20 главного чарта Выборка. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот так красиво будет буквально через 3 минуты.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
5: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
6: Тонкое тесто, быстро доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
7: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат. И обещаний. Мы даем гарантию. И гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Квиз-приз!
2: Интеллектуально-развлекательная викторина!
1: Квиз-приз!
2: Зови семью, друзей, коллег, кота!
1: Квиз-приз!
2: Проверь себя и посмейся с друзьями!
1: Квиз-приз!
2: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
3: 18+.
4: Когда только получила права?
5: Когда давно не садился за руль?
6: Когда едешь в незнакомом городе?
7: Когда пугают развязки и перекрестки?
8: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
9: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
10: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
11: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
13: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
14: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
15: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
14: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
15: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
16: Ярмарка!
17: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
16: Хватит думать!
17: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
16: Приходи!
17: Подробности по телефону 68-01-56.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: крепче, ближе, на поближе, без остатка раствориться.
1: Тюмени 16:00. Мы же продолжаем отдыхать в этот майский уикенд. Будем делать это в компании лучших исполнителей. Прямо по курсу Камраз, пластинка Be Mine сразу после Broken Strings.

На Красной Армии Toxis и Big Baby Tape с вирусным треком Nobody, что переводится как никто. А вот в Москве тем временем устроили вечеринку только для мужчин по имени Серега. Началось все с того, что Серега создал закрытый чат только для Серег. Цель была собраться вместе и, ну, просто попить пенного. Первая такая встреча насчитала 100 Серег. Но спустя 2 недели произошел просто настоящий Серега-ворот, и уже 299 мужчин собрались вместе. Но среди них был один засланный казачок по имени Саша, и главная цель была его найти. Но справились ли Сергей, история умалчивает. Но судя по фото в сети, мужчины просто отлично провели время. Ну, как и мы далее. Встретим Келвина Харриса с пластинкой Blessing сразу после Clean Bandit Ranger Me на Красной.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Леони и Каллум Скотт с темой «Stay». И появятся они буквально через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея. Это базовый
1: минимум. Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 16 градусов тепла, вечером плюс 14, ночью похолодает до плюс 4, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллектив «Беовульф» с песней «Феникс».
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом. Липуй царь за ночь.
1: Послушаем этот хит среди прочих уже через две с небольшим.
0: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2021 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11. Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
6: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: Сменник данного часа 16 градусов тепла, вечером плюс 14, ночью похолодает до плюс 4, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Встретим Ваню Дмитриенко с темой «Ртуть».

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить. Пора действовать.
2: Телефон 568182. 568182.
3: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сибирь Оптики – новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
12: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
14: Хватит думать!
13: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
14: Приходи!
13: Подробности по телефону 680156.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 5 часов. Погнали в новый час, где нас уже ждут дуэт группы «Пицца» и «Доус» с уютной темой «Ночи напролет» сразу после «Рэй» с темой «Where is my husband?».

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
7: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
11: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 50. ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: Мир. Труд. Май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
3: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
2: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
3: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Тунец на радио.
8: Что?
7: Тунец на радио.
8: Мужик, тебе что надо?
7: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
9: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Uncle Flex яркая история СМС. Ну а завтра с утра будет ярче всего, потому что после этих майских выходных к нам вернутся Саша Самойлов и Маша Бакута в утреннем шоу Red. И, как и всегда, продолжит радовать нас по утрам.

Т11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей. Выгода Тенет Т7 комплектации актив. Лада, получаемая при сдаче автомобиля в кредит из Кидиревского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Не офер. Подробности в Тенет Восток Моторс на Лепешевской 11.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-Радар ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
6: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
7: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
1: И реклама на сайте рядом. Угрожение 328-723-268-722.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
1: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

Будьте у мене 6 вечера. А я продолжаю делиться отличным настроением, ну и, конечно же, музыкой. Впереди казаки делают хиты с песней «Облака» и прямо сейчас Зейн с историей.

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
5: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
4: А фрукты свои можно?
5: Конечно. А мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
8: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
9: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить, пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
1: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Нам заглянет лирик с красивой историей кассеты. Десятая строчка главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
6: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
5: Я буду спокоен?
6: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
7: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Ярмарка!
7: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Держать баланс. Создавать баланс.
11: Жить в балансе.
12: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
13: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
14: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

история Love You For Life. Продолжение этого воскресного вечера. В Тюмени уже 8 часов 43 минуты. Мы же продолжим здесь отдыхать. И с лучшими из лучших продолжим. Встретим Авалана Роксона.

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
2: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: К нам заглянет группа «Пицца» с приятелями.

0: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-инс 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте rusoptika.rf. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
5: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
4: А фрукты свои можно?
5: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2Dis и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2Kiss.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай! vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 7 вечера. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится красотка Анна Асти с песней «Высшие силы» сразу после Майка Познера «I went back».

«Красная армия», песня «Swim» от группы, поднявшей экономику целой страны, BTS. И ее, кстати, можно поддержать в нашем главном чарте. Ребята только-только ворвались в топ и занимают пока 20

поставь сердечко этим красавчикам, ну или любым другим своим любимцам, чтобы услышать в конце рабочей недели. Ну а я продолжу накидывать топовые треки. Далее большущий

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная тема Body Talks от Эль Фарбьен и Ирины Миллер. Это и многое другое уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
6: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
7: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
6: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
7: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99 06 99.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя «Пицца Экспресс». При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И прямо на сайте на программе 328-23-268-22.
11: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
12: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
11: Я буду спокоен?
12: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
13: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
15: Окей.
14: Подробности на ОКМаркет.ру.
16: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
17: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
18: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
19: Застройщик ООС «Заезд в недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Тунец на радио.
1: Что?
0: Тунец на радио.
1: Мужик, тебе что надо?
0: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
2: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине «рыбаикра.ру». Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
5: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
4: Я буду спокоен?
5: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
6: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
10: Держать баланс. Создавать баланс.
11: Жить в балансе.
12: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
13: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
14: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет МОЗ и речная история, намек на нас. Послушаем полностью буквально через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
3: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в «Мама Хинкали». Мини-банкет до 15 человек.
2: А фрукты свои можно?
3: Конечно. А мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. «Мама Хинкали». Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
4: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
5: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53 81 12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
8: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
7: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
8: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
9: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
11: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
12: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Хозяин!
7: Кто это?
6: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
8: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Когда только получила права?
11: Когда давно не садился за руль?
12: Когда едешь в незнакомом городе?
13: Когда пугают развязки и перекрестки?
14: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
15: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, вечером похолодает до плюс 7. Завтра утро плюс 9 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив «Без галстуков». Команда собирается за настольными играми, вместе участвует в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Toxis и Big Baby Tapes с темой Nobody.

0: хозяин!
1: Кто это?
0: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
2: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключает.

0: скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу. Полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна. Время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3

0: сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
3: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
4: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
5: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
4: Я буду спокоен?
5: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
6: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
2: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
1: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
2: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
3: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
4: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
5: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: рубрике «Чили Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
0: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
0: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут

0: Без электриков Абарис не разобраться.
1: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
3: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.